Джинс, ваше жене твое сбытка, кишмаше в себе тубыч, тушить не мысли до последка, шашутся чинишь, мачи тыч, шашутся чинишь, мачи тыч. Час не много, вода, вино, киш можешь